0: ночи.
1: Будна.
0: Ратри сауа.
1: Ты спала хея.
0: Израси.
1: Лихова. Магантан кати.
0: Игерена.
1: Бонни.
0: Хэппи ваша. Джета.
1: Аксат.
0: Лайла то.
1: Йоу эй сахне.
0: Селамати
1: ду чоку.
0: Оалио. Хуя на.
1: Сарамандри.
0: Алоха поку.
1: Добран айс.
0: Спала.
1: Спала.
0: Buenas noches.